0: двух часов. Garage. Garage. Garage Sound System presents House Techno. Paris. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухого, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе.
2: Сегодня мы анонсируем документальный фильм, посвященный творчеству Refuge Crew.
1: Обратим внимание аудитории на серию мероприятий Reading City, объединяющую техно и чтение в одном пространстве. А также расскажем о том, как в аэропорту Манчестера воссоздан интерьер и атмосфера легендарного клуба Hacienda. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов.

0: is his. Our retrospective dance music.
1: О треках, оставивших след музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Творчество швейцарской группы Yellow бесспорно попадает в категорию лучших классических образцов электронной сцены. Проект появился в 79 году прошлого века. Подобно своим западногерманским коллегам из Kraftwerk, музыканты Yellow коллекционировали бытовые и производственные шумы. Эпические композиции группы, выполненные без дискотечной стерильности, ярко свидетельствуют о незаурядном таланте артистов Yellow. Vicious Games в радио.

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах весны. Рассказываем сегодня. В свет выходит документальный фильм, посвященный Rufage Crew. Картина исследует историю, звучание и наследие проекта «Голди», который в начале 90-х под этим псевдонимом выпустил ряд эпохальных пластинок. В частности, в ленте уделяется внимание истории таких знаковых релизов, как «Терминатор» и «Дак Райдер». Эти работы в фильме отмечаются как ключевые в становлении звучания проекта и формировании направления джангл и драм н бейс в начале 90-х. Фильм спродюсирован и срежиссирован самим «Голди» при участии London Records. Впечатления от ленты формируются не только через архивные материалы и хронику релизов, но и через интервью с музыкантами и продюсерами, чьи комментарии помогают проследить влияние Голди на электронную сцену. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Жама Ксанерекне. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։